0: I am Maceo. I be blowing the soul out of this hole.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональных.
2: Laurogeita hamazazpi irratia.
3: La radio que sueña.
2: Únete a la radio.